0: Tá curtindo, né? Tá na manchete.
1: A firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».